0: наше правительство является единственным законным правительством, представляющим Китайскую Народную Республику и китайский народ. Мы готовы установить двусторонние отношения с правительствами всех стран на принципах равноправия, территориальной целостности и суверенитета. Министр иностранных дел КНР Чжоу Эн Лай.
1: 中央军委决定为了防止突发事件，受阅部队的后面几架飞机一律装卸实弹，一旦出现战况，随即投入战斗，让受阅部队装卸实弹飞行，这恐怕在世界阅兵史上从来都没有过。新中国的成立不也是开天辟地的第一次吗？道理是对的，但是我还是有些顾虑。有什么顾虑？说出来听听。我们的飞行员 大部分都是起义过来的，我担心到时候万一有所闪失。
2: 哎，要说起义啊，我和伯承、贺胡子、建英当年不都是起义过来的吗？既然参加了解放军，那我们都是同志，疑人不用，用人不疑。

0: Северная Корея заявила о намерении установить дипломатические отношения с Китаем. Товарищ Сталин, что вы думаете по этому поводу? Чехословакия имеет такое же намерение.
1: Они тоже могут устанавливать отношения. Но только после того, как будет опубликовано официальное сообщение об установлении дипломатических отношений с нашей страной.
2: 苏联方面发来了电报，苏维埃社会主义共和国联盟热烈庆祝中华人民共和国成立，并正式承认中华人民共和国中央人民政府。主席，宋副主席，保加利亚、罗马尼亚、朝鲜人民民主共和国的电报都到。

0: 欢迎你，西蒙诺夫同志。
1: Приветствую вас, товарищ Симонов.
0: 我是林彪。
1: Я Лин Бяо.
2: Очень рад видеть вас, товарищ командир.
0: 本来我们应该早些见面。
1: Мы с вами должны были увидеться.
0: 保卫了国民党一个重要兵团。
1: Мы окружили Гоминдановский корпус.
0: 我临时调整了一下部署。希望你不要介意。
1: Я изменил планы. Не обижайтесь.
2: Товарищ командир, я знаком со многими генералами, но такую интересную карту я вижу впервые.
0: 躺着的时候，一抬眼就可以看到。
2: Товарищ командир, ваш кабинет находится недалеко от железной дороги, так сказать, готов к боевым действиям.
0: 习惯吧。
1: Это привычка.
0: 走。
1: Садитесь.
2: Мне бы хотелось просить у вас о двух существующих проблемах. Первое – это о процессе на северо-востоке Китая. И вторая проблема – сумеете ли вы отразить врага?
0: 我首先更正一下，我们不是和当面的敌人作战，而是大胆的穿插，形成一个大的包围圈。南到越南边境，北到云南，这是一个广大的战线。这个战线的直线距离为1000里，也就是500公里。
2: Следовательно, вы верите, что враг сможет проявиться и после этого будет окружен?
0: 我们的部队推进速度很快。虽然我们进军的路要经过很多大山，而且这些大山大多没有路，即使有也被敌人给破坏了。现在可以说，我们正在以很快的速度西进云南，赶上国民党的部队，不让他们进入越南。

0: 夫妻，我们的任务主要是赶在他们前面。
1: Национальная партия связана с правительством Франции. Надеюсь, что французское правительство поддержит нас и выведет за рамки юга.
0: 我没听说过，
2: я не слышал об этом.И не хочу
0: слышать.
2: Моя задача правильно вести бой.
1: Если правительство Франции одобрит вход в Юнань,
2: не войдут.
1: Почему?
2: Мои бойцы не согласны.
1: Сколько человек там будет?
2: 200 000 под
0: руководством Бай Чунси. Бай Чунси,
2: ты знаешь Бай Чунси?
1: Чуть-чуть.
0: 在国民党军中，这应该是一个有才能的将军。但是，在一个腐烂的集体，好肉也会变坏。尽管他有才华，也起不到任何作用。第四野战军这个名字是在1949年3月在解放北平与天津时才有的，在此之前他的名字叫东北野战军。这部队是在日本投降之后，主要是由山东和苏北作战的一部分人民解放军组成的。如果加上我们派出做党政工作和土地改革的30万人，还有留在东北地方武装的18万人，我军从充分的10几万人将达到150万。
1: Как вы изменились за это время？
0: 从土地里长出来的。
2: Это романтическое китайское сравнение. Народ – это как бы земля, а гунчандан – это зерна.
1: Возможно, вы немного рассказывали. А сколько часов я думал об этом?
2: Мне 42 года. Я 4 раза был ранен.
3: 4度治水后
2: научился
3: 跟毛泽东同志学会了打大仗。
0: 四平战役开始时没打好，四保临江是个转折点。我呀，最喜欢四野这个番号。我的上半生不好说，下半生说不好。